Привет. Меня зовут Хелен. Или по-русски Елена или Лена. Добро пожаловать в радиостанцию ACCC 102.1 FM. 8-102.1 FM. Это наш местный радиостанция для города Алис Спрингс и города Теннант Крик. И русский уже здесь.